0: Son las 12, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Muy buenos días. A esta hora estamos a la espera de que comience la rueda de prensa en la que el popular Alfonso Fernández Mañueco dará a conocer los nombres propios del gobierno que, en coalición con Vox, dirigirá durante los próximos 4 años el futuro de Castilla y León. Gonzalo Conejo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como dices, aún estamos a esa espera de que comience la comparecencia del presidente, que estaba prevista para las 12. Alfonso Fernández Mañueco informará de la composición de su nuevo gobierno, fruto de ese acuerdo entre PP y Vox. Recordemos que los de Abascal contarán en este nuevo ejecutivo con 3 consejerías, una de ellas integrada en la vicepresidencia. En la rueda de prensa desvelará no solo los nombres de los nuevos consejeros, sino también las competencias exactas que recaerán en cada una de estas consejerías. Sobre los cambios en esta tercera legislatura de Mañueco, interesa mucho saber los nombres elegidos por Vox. Y en cuanto a la parte del PP, ver si Isabel Blanco continúa como vicepresidenta, esta vez sí, sin consejerías, y si Juan Carlos Suárez Quiñones continúa como consejero de Medio Ambiente después de las críticas recibidas por la gestión de los incendios del año pasado. En cuanto al reparto general del nuevo gobierno, 7 consejerías para PP, 3 para Vox y habrá 2 vicepresidencias, la segunda para los populares, la primera para los de Abascal.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Y no dejamos la política, porque a la espera de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez Calama este próximo miércoles, tanto el Partido Socialista como su socio en el gobierno, Sumar, mantienen la confianza en él. Los socialistas, además, Daniel González, creen que la justicia tiene 2 velocidades y que la que afecta a la izquierda, dicen, dibuja un calendario judicial con un propósito muy claro.
3: Que el gobierno de Sánchez no llegue al verano. Esas son las intenciones de la oposición, bajo el punto de vista de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que ha hablado en el programa Parlamento de Radio 5.
4: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
3: Y a partir de 1:30 vamos a poder escuchar al portavoz del Grupo Socialista, a Patxi López, en un acto en Bilbao. Por otro lado, los socios del gobierno se remiten a la presunción de inocencia. Desde Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado contra el PP.
5: El partido que rompió con a martillazos los discos duros, hombre, lecciones de corrupción no nos van a dar a nadie. Bueno, sí, nos las va a dar, pero de cómo se puede corromper todo el Estado y todo el Estado de Derecho.
3: Y esta mañana han hablado desde la oposición. El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha defendido que una democracia normal no puede existir con el nivel de corrupción actual. A la 1 estaremos atentos a lo que diga el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
0: Repasamos ahora otras noticias del exterior. En Líbano, al menos una persona ha muerto esta mañana tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur del país. Javier Jiménez.
6: Sí, ya se ha informado la Agencia Nacional de Noticias Libanesa, medio estatal. El fallecido es Ali Badi, encargado administrativo de la localidad de Al-Rayyan. Una oleada que se ha producido después de que Israel llamase de nuevo a la evacuación en 20 de localidades, entre ellas Nabatie, tras acusar al grupo chií Hezbollah de violar el alto el fuego con ataques aéreos esta mañana.
0: En Reino Unido, según las últimas encuestas de este sábado, el principal rival del primer ministro, Keir Starmer, dentro del partido, el alcalde del Gran Manchester, Andy Burman, tiene posibilidades de ser elegido miembro del Parlamento británico.
6: De esa manera se podrá enfrentar a Starmer en unas primarias, ya que esa carrera está reservada solo a los miembros del Parlamento. Antes tendrá que hacerse el próximo jueves 18 con el escaño en unas elecciones parciales de la ciudad de Macclesfield. Según los sondeos de este sábado, Burman podría aprovechar la rivalidad existente entre las derechas populistas de Reform UK y Restore Britain.
0: Y hoy continúan 10 comunidades en aviso amarillo por calor con máximas de hasta 38 grados. María Paredes.
7: En Extremadura las temperaturas alcanzarán hoy los 38 grados. En el nordeste peninsular, Aragón tiene aviso amarillo en la provincia de Zaragoza por máximas de hasta 36 grados, mientras que en Cataluña el calor afectará a la provincia de Lleida, donde se registrarán también 36 grados en áreas del Valle de Arán. Las provincias de León y Zamora, Castilla y León, mantienen nivel amarillo por tormentas con probabilidad de rachas fuertes o localmente muy fuertes de viento. En Navarra y La Rioja escalarán hasta los 36 grados en puntos de la ribera del Ebro. Galicia también está en aviso amarillo por calor en las provincias de Orense y A Coruña. Allí, en el municipio de Padrón, se mantiene activo desde ayer un incendio que ha afectado a más de 100 hectáreas, aunque evoluciona favorablemente.
0: Esto es todo por ahora. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtv.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
8: Вещание на русском языке.
9: У микрофона Светлана Демидова.
10: А за аппаратами мне сегодня помогает Хорхе Феррейро. Приветствую вас в субботу, 13 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз меняет планы, отменяет удары по Ирану, сообщает о новом возможном подписании мира с Тегераном, сделку, которую Иран отрицает. Серьезный удар по позициям России. В выборах премьер-министра в Армении Никол Пашинян на этой неделе сохраняет парламентское большинство и дальше сближается с Европейским Союзом. Острая борьба кандидатов на президентских выборах также в Перу. Также очередные парламентские выборы на этой неделе. Косово. Начинаем. Информационной частью во второй части выпуска предлагаю интервью с писателем, доктором философии, искусствоведом, комиссаром крупнейших международных артистических проектов в Европе и мире Константином Акиншей. В Мадриде в музее Тисен вот уже четвертый месяц идет виртуальная выставка молодых украинских режиссеров и художников Романа Хімея и Яремы Малощука под названием «Педагогики войны». О Яреме и Романе и о состоянии украинской культуры в условиях российской агрессии мы и проведем разговор с Константином.
1: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
10: Война в Украине вступила в свою самую смертоносную фазу, заявляет на этой неделе зам генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло. По данным организации, конфликт сохраняет устойчивую тенденцию к росту числа гражданских жертв в Украине с 2022 года. Только в 2025 году зафиксировано 2514 погибших и более 12 тысяч раненых среди гражданского населения. На фоне того, что ракетные удары и атаки беспилотников остаются основным источником потерь в городских районах Украины, усиление российских бомбардировок в последней неделе продолжает проводить к жертвам и сохраняется риск распространения конфликта за пределы Украины. В этой ситуации Европейский Союз укрепляет свою роль как главный финансовый, политический и гуманитарный донор Украины. Брюссель в этот понедельник одобрил новый транш в размере около 3 миллиардов евро в рамках Европейского фонда поддержки Украины. Кроме того, ЕС готовит запуск программы финансовой помощи объемом до 90 миллиардов евро на ближайшие 2 года. При этом ожидается, что 9 миллиардов евро могут быть выделены уже в июне. В этом контексте Испания сохраняет значительную роль в поддержке Украины. Испанские технологии компании Integrasys, что поставляет Украине системы радиоэлектронной борьбы, очень важны для нейтрализации беспилотников и защиты критической инфраструктуры с целью снижения воздействия атак на гражданское население. Кроме того, более 264 тысяч украинцев находятся под временной защитой в Испании, что делает Испанию четвертой страной Европейского Союза по приему украинских беженцев. Важный момент. Украинцы продолжают активно интегрироваться в испанский рынок труда. Число работающих и зарегистрированных в системе социального обеспечения украинцев выросло за последний год на 27%. К сожалению, миграционный кризис не всегда так благополучен для многих, которые прибывают в Испанию из других стран, в первую очередь с африканского континента по Атлантическому и Средиземноморскому маршруту. Эти маршруты продолжают оставаться крайне опасными. По данным правозащитной организации Caminando Fronteras, отслеживающей миграционные пути, до Испании каждые 3 часа погибает один человек. С начала года общее число погибших и пропавших без вести у испанских берегов достигло более 1300 человек, среди них 142 женщины и 129 детей. Задержка или отсутствие активации поисков спасательных средств подрывает координацию между странами, считает глава гуманитарной организации Caminando Fronteras Елена Мадлено.
11: La falta o la demora de activación de medios de búsqueda y rescate, la nula coordinación entre países.
10: Опубликованные на этой неделе трагические данные совпадают с визитом Папы Льва XIV в Испанию. Миграционный кризис занимает одно из центральных мест в официальном визите понтифика, который начался 6 июня и закончился вчера, 12 июня. Миграционная реальность в центре последних дней пребывания Папы на Канарских островах. Леон XIV встречается с социальными работниками, волонтерами, мигрантами, спасенными на этом самом опасном атлантическом маршруте. Именно вчера, в пятницу, вступил в действие новый пакт Европейского Союза о миграции и убежище. Он вводит более быстрые и жесткие процедуры возвращения мигрантов. Сокращается часть процессуальных гарантий при рассмотрении заявлений о международной защите. И глава Ватикана не согласен с такой политикой Евросоюза в корне. Европа не может декларировать ценности человеческого достоинства и одновременно не замечать, что Средиземноморье и Атлантический океан превратились в кладбище.
12: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico
13: Что касается испанского общества, итог визиту подводит архиепископ на Канарских островах следующими словами.
14: Папа Леон, te queremos un montón.

0: Главное футбольное событие года – Мундиаль, который проходит по 19 июля, становится рекордным по количеству принимающих стран США, Канада и Мексика, числу участников – 48 национальных сборных по футболу и самым дорогим по стоимости билетов. Церемония открытия чемпионата мира по футболу прошла на легендарном стадионе Эстадио Атека в Мехико. Одной из главных звезд вечера стала Шакира, которая выступила с композицией «Дай, дай», которую вы слышите за моей спиной. Для Шакиры это уже четвертая связь с чемпионатами мира по футболу. Ранее ее песни были официальными на чемпионатах мира по футболу в 2006, 2010 и в 2014 годах. Шакира на этот раз исполнила свою песню «Дай, дай» вместе с нигерийским артистом Берна Боем. Тем временем сборная Испании продолжает подготовку к матчам группового этапа. Ближайшая встреча испанцев состоится против сборных Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Удачи! На этой неделе приносит нам два ярких имени, очень разных, но объединенных международным признанием и силой наследия.
1: Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.
0: Британский писатель Джулиан Барнс по решению жюри становится новым лауреатом премии «Принцесса Астурийская» по литературе 2026 года. В мае он был в Испании, где представлял свой последний роман «Прощание». И свои 80 лет он с удовлетворением принимает признание и премию «Принцессы Астурийской». И еще одно большое имя – этой неделе Антонио Гауди. В среду отмечалось столетие со дня смерти знаменитого каталанского архитектора, чьим направляющим маэстро сама стала сама природа и космос. Главный символ наследия Гауди находится в Барселоне. Это собор Саграда Фамилия, собор святого семейства. Самая посещаемая туристическая достопримечательность не только Барселоны, но и всей Испании, утверждает английский журналист Грэхэм Келли.
2: Это аттракцион туристика номер один в Испании, и здесь фуэра hay mucho interés.
0: Саграда Фамилия на этой неделе переживала исключительную ситуацию. В центре внимания тысяч паломников и туристов освящение самой высокой башни собора римским понтификом.
3: Não porque tá fechado, né?
4: We are a little bit disappointing.
5: Que hermoso. Pero si lo vemos al Papa.
6: Es que j'aime bien l'énergie. L'important c'est de croire, pas forcément.
7: Emocioné. Me ha encantado.
0: Башня Иисуса Христа центральная, самая высокая из 18 башен собора, и работы над ней были закончены в феврале этого года. С ее возведением Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире. Гауди был бы счастлив.
8: Yo creo que Gaudí, si hoy viese a Sagrada Familia, sería muy contento.
0: Церемония была чрезвычайно красивая. А в общей сложности работы над Саградой Фамилией ведутся уже 144 года.
9: Emisión en ruso.
0: Вещая поверх барьеров.
10: У микрофона Светлана Демидова.
0: Мы продолжаем выпуск вещания на русском 13 июня. В Мадридском музее Тисен уже четвертый месяц проходит выставка украинских художников Романа Хімея и Яремы Малощука. «Педагогики войны» называется эта выставка. Романа и Ярема родились в 92-93 году, то есть после распада СССР, уже в свободной, уже в независимой Украине. Их творческий дуэт на пересечении кино, видеоарта и современного искусства сложился в 2013 во время учебы в Киевском институте экранных искусств. И на сегодняшний день Роман и Ярема лауреаты одной из самых престижных наград в украинском современном искусстве – премии «Пінчук Арт Центр». Их видеоинсталляции представлены в музейных и частных коллекциях в разных странах Европы. Вот сейчас в музее Тисен 4 месяца подряд до 21 июня проходит их выставка «Педагогики войны». И параллельно их работы участвуют в открывшейся 9 мая Венецианской биеннале. Посетители, пришедшие в музей Тисен в Мадриде на выставку Романа Хімея и Яремы Малощука со странным названием «Педагогики войны». Можно ли вообще говорить о войне как о чем-то, что обучает? И если да, то чему именно она учит? В четырех пространствах, залах, выставки, инсталляции, фотографии, предметов, видео. И нет фронта, нет взрывов. Есть фотографии и видео, где художники используют собственные тела в пейзаже Карпат и воспроизводят позы погибших солдат. Вот такой проект «Мандривник». Есть инсталляция Open World, где военный робот-собака, передвигаясь по местности с невоенными целями, помогает молодому парню в Польше увидеть, как сейчас выглядят его родные украинские места, откуда он должен был эмигрировать из-за агрессии России. Есть видеоряд спящих детей. You shouldn't have to see these. Вы не должны бы были это видеть, назвали Роман и Ярема эти фотографии. Украинские дети, похищенные Россией, и которых удалось вернуть. И, наконец, сцены зимы и повседневности повседневной жизни украинского города в реальностях войны. «We didn't start this war», называется эта часть экспозиции. «Мы эту войну не начали». И все это про жизнь внутри войны. И да, у войны есть своя педагогика. Разрушая и ставя человеческую жизнь на грани, она формирует новые навыки восприятия, памяти и взгляда. Из русского можем повторить в ответ на украинское «русский корабль». И дальше по содержанию. На телефонном проводе со мной искусствовед, доктор философии, куратор крупнейших международных выставочных проектов, специалист по искусству модернизма 20 века, журналист, киевлянин Константин Акинша. И мой первый вопрос ему. Константин, вы только что с Венецианского биеннале, и вы наверняка знаете Романа Хемея и Ярему Малощука, чья выставка проходит у нас в Мадриде в музее Тиссен.
9: Я должен сказать, что я очень хотел приехать на открытие выставки в музее Тиссена, но, к сожалению, не смог. Я знал о них на биеннале в Венеции, я имел возможность с ними познакомиться, наконец посмотреть их работы. Для меня это стало одним из основных открытий последнего венецианского биеннале и, на мой взгляд, одно из главных открытий украинской презентации на биеннале. Ярема и Роман выставлялись в двух местах. Их работы были включены в украинскую презентацию, устроенную центром Пинчука, и в выставку, которую на каждом биеннале готовит фонд искусства и кино. На выставке у Пинчука была отличная работа, одна из лучших работ этих молодых художников, которая называется «Открытый мир». Это как бы такая придуманная история о украинском мальчике, которого эвакуировали в Польшу. И единственная его возможность как бы коммуникации и возвращения домой в его родное село – это возможность управлять робота-собаку, которую он управляет, сидя в Польше, для того, чтобы как бы увидеть свой дом, увидеть людей из родного места. Эта работа – это комментарий на то, что происходит сейчас в Украине, и то, что происходит на войне, ведь война же изменилась. Сегодня это война дронов, это война роботов. А в работе художников этот робот из машины убийства превращается в возможность связи, в возможность возвращения, в возможность человеческого контакта. Очень трогательная, очень ироничная работа, которая вызывает, я бы сказал, и смех, и слезы.
0: Open World тоже сейчас, это как часть выставки «Педагогики войны» Романа и Яремы. Она находится в Тиссене, кто еще не видел, и кто в Мадриде, обязательно посмотрите.
9: И на биеннале Венеции, а работа, которая была показана фондом искусства и кино, она называется «Wishful Thinking».
0: Это тоже Ярема Малощук, да? И Роман Хемейн.
9: Да-да-да, которая в Тиссене показана не была, это работа новая. Как уж перевести «Wishful Thinking»? Идеалистические желания. Это инсталляция, как бы представление или фантазия художников о том, как через много лет будут каяться русские солдаты, которые принимали участие в войне в Украине. Они сняли в этой работе довольно много пожилых украинских актеров, известных актеров театра и кино. И работа начинается с того, что актер садится на стол и говорит: «Я актер такой-то». Меня попросили изобразить, как будет каяться русский солдат, который принимал участие в войне в Украине. И они это изображают. Потом эпизод с одним из этих солдат, который прикован к кровати, и который рассказывает о военных преступлениях, которые были совершены, и так далее, и тому подобное. На самом деле это все очень страшно, потому что это актеры, а преступления, о которых они рассказывают, настоящие. И понятно, что, скорее всего, участники этой войны вряд ли придут к раскаянию. Работа полна ассоциаций, связанных с историей искусства, то есть в одной комнате они оживляют картину Монтенья, изображающего мертвого Христа, в следующей комнате они оживляют мертвого Христа Гольбейна из коллекции Базельского музея. Все это действительно очень страшно, но не лишено, я бы сказал, тоже присущей для их работ иронии. Действительно страшной, когда эти люди описывают преступления, которые они совершили. Ты забываешь на минуту о том, что перед тобой актеры. И попытка художников прокомментировать происходящее и представить себе это раскаяние, которое, судя по всему, никогда не наступит, это, конечно, очень сильный ход.
0: Вы знаете, мне посчастливилось увидеть инсталляцию Яремы и Романа. Она еще не вышла в официальный прокат. Когда я смотрела эти кадры, просто мурашки по коже. Когда украинский актер говорит, сейчас я буду играть русского наемника, который участвовал в войне в Украине, спустя 50 лет он будет каяться. Затем другие сцены, где сам Роман и Ярема играют роль украинских журналистов, которые интервьюируют спустя 50 лет после войны этих бывших российских наемников. И они задают вопрос на украинском языке. А актеры, которые играют роль русских наемников, они отвечают по-русски. И это тоже очень сильный художественный ход.
9: Я надеюсь, что Ярема и Роман будут показывать свои работы не только в Европе. Сейчас идет разговор о выставке в Нью-Йорке.
0: Угу.
9: Я пытаюсь с этим проектом по возможности помочь, но и без моей помощи в Нью-Йорке огромный энтузиазм. Эту выставку хочет показать Украинский музей в Нью-Йорке. Музей в этом году празднует 50-летие своего существования. И директор музея с огромным энтузиазмом пытается организовать эту выставку и сделать ее юбилейной карточкой. Надеюсь, что ей это удастся.
0: Недавно была опубликована одна из ваших статей, мне кажется, в «Новой газете Европа», где вы говорите, что украинская культура – это парадокс. С одной стороны, идет целенаправленное, систематическое уничтожение украинской культуры, разрушение физическое музеев, грабеж в этих музеях. И с другой стороны, вы говорите, что украинская культура сейчас находится на подъеме. Она стала видимой, интенсивной. И я хотела вас спросить, это про художников, как Роман и Ярема, или это про сам способ существования украинской культуры сегодня, которая, несмотря ни на что, выживает?
9: Естественно, это про способ существования культуры. И здесь есть несколько факторов. Много раз уже шутили со слезами на глазах о том, что Путин стал главным создателем украинской нации. Собственно, то же самое произошло и с войной. Я, конечно, бы хотел, чтобы развитие этой культуры было спровоцировано чем-нибудь другим, но война сыграла огромную роль. Во-первых, до войны отношение к Украине в Европе и в мире было довольно специфическим. В принципе, о ее существовании в большинстве мест просто не догадывались.
0: Угу.
9: Когда началась война, когда начали пылать украинские музеи, вся Европа, да и весь мир проснулся. Потому что один мой австрийский знакомый в начале войны пошутил, сказал, что вот такое впечатление, что европейцы узнали о существовании музеев в Украине в результате русской агрессии. Что, в принципе, соответствует действительности. Поэтому, естественно, даже говоря о музейном деле, образовалось огромное количество контактов, выставок, показов украинских музейных коллекций за рубежом, который начался с выставки в музее Тисен.
0: Угу.
9: Мы были первыми, кто вывез выставку из охваченной войной Украины в европейскую страну. Но за нами последовали очень многие. Показ этот происходил не от хорошей жизни. Естественно, эти выставки имели две цели. Это спасение коллекции и вывоз их в безопасные европейские музеи, но с другой стороны, он стал популяризацией украинской культуры. Сама ситуация диктовала более открытый подход к Украине многих европейских культурных институций, да и публики тоже. То есть количество переводов украинской литературы на зарубежные языки возросло не в проценты, а в разы. То есть о существовании этой литературы, опять же, с трудом догадывались. Сегодня переводы украинских писателей лежат на прилавках в любых европейских магазинах. Современное искусство, конечно, более активное, более динамичное, куда более легкое в транспортировке, в экспозиции и так далее, тоже появилось во всех возможных выставочных проектах. Но и в самой Украине, внутри страны, культура стала формой противодействия, формой твоего личного ответа на то, что происходит вокруг тебя. То есть культура стала сопротивлением. Тут нельзя не упомянуть мантру, которую перед Биеннале пытался озвучивать Михаил Ефимович Виткой, специальный представитель президента Российской Федерации.
0: Бывший министр культуры.
9: Который пытался убаюкать Запад рассказами о том, что культура вне политики. Культура вообще вне политики не бывает, а тем более во время войны. Украинские художники, писатели, кинематографисты не могут не реагировать на войну. Появились новые художники. Они, в принципе, сформировались и заявили о себе во время этой войны. Это относительно молодые люди. Для меня это большая радость, то, что все-таки приходят, несмотря ни на что, молодые люди, не могут реагировать на ту реальность, которая их окружает. Не всегда эта реакция прямая. И люди художники, они не пропагандисты, они не делают пропагандные плакаты. Они реагируют на то, что они видят вокруг. Вот, например, в упомянутой мной уже выставке в центре Пинчука была выставлена работа Жанны Кадыровой, которая была посвящена домашним растениям. То есть это большие фотографии разрушенных домов, разрушенных интерьеров, где остались вот эти катки с домашними растениями. Хватает до сердца, но это не пропаганда, это просто наблюдение той жизни, которая окружает украинцев сегодня. Это искусство, которое отражает жизнь, даже если оно не является прямым комментарием. Тоже относится к кино, тоже относится к литературе. У нас сейчас очень много литературы создается на фронте. Есть очень интересные молодые писатели, которые пишут о войне очень честную, интересную прозу. Поэтому, естественно, от войны уйти нельзя. Но создавать искусство во время войны можно.
0: А есть ли у вас ощущение, что украинская культура сегодня находится в ситуации, когда ее одновременно поддерживают и переписывают? Иногда разные институции с разными интересами.
9: Ну, вы знаете, я же вам не описываю идеалистическую ситуацию. Все прекрасно и все великолепно. Мы имеем саму культуру, которая рождается, искусство, которое рождается в крови и войне. И с другой стороны, попытки ревизии истории культуры в этом контексте. Существует определенная радикализация, которую, в принципе, можно объяснить. И ответить на русский исторический миф своим историческим мифом. Определенные перегибы на местах, естественно, место имеют. Опять же, я хочу в данном случае процитировать нелюбимого мною славянского философа Жижека, который в одном из своих недавних текстов сказал, что да, естественно, украинцы в чем-то перегибают, но сегодня это должно быть прощено и забыто, потому что в этой ситуации понятно, почему это происходит.
0: В этой ситуации, в которой проживает Украина вот уже пятый год, многие вещи становятся триггером. Даже язык русский становится триггером. Мы с вами разговариваем на русском языке, который не принадлежит Путину, но в этой ситуации для многих украинцев разговаривать на русском языке — это практически быть на стороне врага.
9: Я понимаю. Мы говорили с вами о путинской апроприации русской культуры.

0: есть определенный радикализм, а как его может не быть? Какие-то из этих реакций действительно сегодня не должны восприниматься как полное отрицание всего, потому что понятно, что их спровоцировало. Возвращаясь к Ереме и Роману, я еще раз хочу сказать, что я очень рад, что приходит новое поколение украинских художников, что они появляются в международном пространстве. И я в особенности рад, что музей Тисона и Мадрид сыграли такую удивительную роль в этой истории, потому что они стали как бы первой площадкой, на которой мы показали выставку украинского модернизма, фактически вывезенного под обстрелом русских ракет. А сегодня показали новое поколение украинских художников. Это самая пока крупная выставка Ерема и Романа, которая произошла в Европе. Поэтому Мадрид стал очень важной площадкой для украинской культуры.
1: Очень приятно слышать эти слова. Константин, громадное вам спасибо, что нашли время для нас. Ну что ж, такой получился разговор у нас с Константином Акиньшей, а выпуск подходит к концу. И заканчиваем его, конечно же, официальной песней Мундиаля 2026. Всего доброго, друзья, до новых встреч, берегите себя.

0: el paso doble.
1: Pues con Rodrigo Cuevas y su nuevo trabajo nos vamos. Gracias por acompañarnos una semana más. Os esperamos la próxima. Adiós.
2: Es medianoche, las 11 en Canarias.
3: Radio Nacional de España. Noticias.
2: Noche complicada por el fuego en Galicia y en Asturias. En Padrón, concretamente en A Coruña, el incendio ha quemado ya 330 hectáreas, ha obligado a desalojar a los vecinos de dos aldeas del municipio colindante de Teo. Un incendio que se declaró el viernes y que este sábado, con el fuerte viento, se ha reavivado.
4: En declaraciones a Radio Nacional, el alcalde de Padrón, Anxo Arca, ha explicado la situación actual.
5: No existe ahora mismo riesgo para los núcleos de población. No hemos tenido ninguna vivienda afectada ni ningún daño personal, pero es cierto que hay núcleos que están muy afectados por humo, entre ellos el núcleo de Cruxeiras de Abaixo, sobre todo, ¿no? Nosotros estamos preparados por si hubiese que confinar o si hubiese que desalojar algún otro núcleo, pero en este caso por humo, no porque tenga una presencia o un riesgo de las llamas, ¿no?
4: 20 personas de estos núcleos urbanos afectados han sido desalojadas y el ayuntamiento está habilitando el pabellón municipal por si fuera necesario dar cobijo a algún vecino. Durante la noche, cerca de 400 personas seguirán trabajando sobre el terreno después de que la Xunta de Galicia haya declarado el nivel 1.
2: Y por otro lado, buenas noticias para los vecinos de la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. Esta noche han podido regresar a sus casas tras quedar controlado el incendio declarado durante la tarde.
4: En Mairena del Aljarafe, los cerca de 300 vecinos que tuvieron que ser desalojados han podido volver a sus viviendas después de que quedara controlado el incendio de pastos declarado a media tarde. Los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para evitar posibles reactivaciones y en Asturias continúa activo el incendio forestal de Grado. Se mantiene el operativo desplegado en la zona y el 112 ha confirmado que los bomberos seguirán trabajando durante toda la noche para tratar de estabilizar el fuego en una zona de monte.
2: A la espera de que José Luis Rodríguez Zapatero declare ante el juez Calama el próximo miércoles, el PSOE denuncia lo que considera un calendario judicial diseñado para provocar la caída del gobierno antes del verano. Así lo ha asegurado la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez.
6: Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas, ¿no? Como que con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano.
4: Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lanza un aviso a quienes dan por derrotado al PSOE. Asegura que quienes creen tener ya ganado el partido se equivocan.
7: No somos ingenuos y quiero ser muy claro. Vemos lo que está pasando. Muy claro lo digo. A los socialistas ni nos doblan ni nos callan, ni nos doblegan ni nos callan.
4: Frente a esa posición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, da prácticamente por concluida la etapa política de Pedro Sánchez. Feijóo sostiene que el presidente y su gobierno son capaces de cualquier cosa, incluida una supuesta cacería contra policías, jueces y fiscales por el simple hecho de desempeñar su trabajo.
8: Las siglas de un fariseo que no prometió nada de lo que predicó. Ese es el epitafio político del señor P.S.
2: Miramos al exterior. El presidente de Estados Unidos insiste en que el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra se firmará mañana domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños. Desde Teherán descartan que pueda cerrarse en las próximas horas, aunque admiten que el pacto está cerca. Es un anuncio que Donald Trump ha realizado ya en 39 ocasiones. Habrá que esperar a mañana para comprobar si esta vez se cumple. La fecha de la firma se ha convertido en el último motivo de fricción entre Washington y Teherán. La Guardia Revolucionaria Islámica acusa a Trump de querer transformar el acuerdo en un acto de promoción personal aprovechando el día de su cumpleaños.
4: Mientras el presidente estadounidense defiende un cierre rápido y sin contratiempos, Irán mantiene sus exigencias: conservar el control del estrecho de Hormuz, recuperar activos congelados y lograr el desbloqueo de sus puertos. Trump también ha vuelto a referirse al programa nuclear iraní. En un mensaje publicado en su red social asegura que Estados Unidos recuperará y destruirá los restos del material nuclear enterrado en las instalaciones iraníes cuando llegue el momento oportuno.
2: Momento para la información deportiva. Ya rueda el balón en Nueva Jersey, en juego el Brasil-Marruecos de este Mundial. Mario Costas, buenas noches.
9: Buenas noches, pues se trata de uno de los grandes partidos de esta fase de grupos. La canariña, pentacampeona del mundo, comandada por Vinicius y Rafinha en el campo y por Ancelotti en el banquillo, se mide a una selección marroquí que cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Brahim, Bono, Ounahi o Hakimi, y que llega a este Mundial tras ser semifinalista en el pasado, en Qatar 2022, siendo los primeros africanos en lograrlo y también tras haber habéis alzado con la última Copa África. Recordamos, se lo estamos contando en Tablero Deportivo de Radio Nacional y también lo pueden ver en directo en la 1 de Televisión Española. En cuanto al partido previo, el Qatar-Suiza, ambos combinados han empatado a 1, un partido que los europeos dominaron desde el principio gracias al gol de Mbolo en el 17 y en el que fueron muy superiores. Pero en el 95, Kouki cabeceó el gol del empate, haciendo que los de Lopetegui puntúen en un Mundial por primera vez en su historia. Y cerramos con un apunte de baloncesto. El Barça ha vencido a la Laguna Tenerife por 76-85, cerrando la serie de semifinales con un 3-0 y clasificándose así a la final de la Liga CB.
2: Gracias, Mario. Más información en próximos boletines y en rtv.es.
3: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
0: Вещание на русском языке.
10: У микрофона Светлана Демидова.
11: А за аппаратами мне сегодня помогает Хорхе Феррейро. Приветствую вас в субботу, 13 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз меняет планы, отменяет удары по Ирану, сообщает о новом возможном подписании мира с Тегераном, сделку, которую Иран отрицает. Серьезный удар по позициям России в выборах премьер-министра в Армении. Никол Пашинян на этой неделе сохраняет парламентское большинство и дальше сближается с Европейским Союзом. Острая борьба кандидатов на президентских выборах также в Перу. Также очередные парламентские выборы на этой неделе. Косово. Начинаем. Информационной частью во второй части выпуска предлагаю интервью с писателем, доктором философии, искусствоведом, комиссаром крупнейших международных артистических проектов в Европе и мире Константином Акиншей. В Мадриде в музее Тисен вот уже 4-й месяц идет виртуальная выставка молодых украинских режиссеров и художников Романа Хімея и Яремы Малощука под названием «Педагогики войны». О Яреме и Романе и о состоянии украинской культуры в условиях российской агрессии мы и проведем разговор с Константином.
3: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
11: Война в Украине вступила в свою самую смертоносную фазу, заявляет на этой неделе зам генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло. По данным организации, конфликт сохраняет устойчивую тенденцию к росту числа гражданских жертв в Украине с 2022 года. Только в 2025 году зафиксировано 2514 погибших и более 12 тысяч раненых среди гражданского населения. На фоне того, что ракетные удары и атаки беспилотников остаются основным источником потерь в городских районах Украины, усиление российских бомбардировок в последние недели продолжает проводить к жертвам и сохраняется риск распространения конфликта за пределы Украины. В этой ситуации Европейский Союз укрепляет свою роль как главный финансовый, политический и гуманитарный донор Украины. Брюссель в этот понедельник одобрил новый транш в размере около 3 миллиардов евро в рамках Европейского фонда поддержки Украины. Кроме того, ЕС готовит запуск программы финансовой помощи объемом до 90 миллиардов евро на ближайшие 2 года. При этом ожидается, что 9 миллиардов евро могут быть выделены уже в июне. В этом контексте Испания сохраняет значительную роль в поддержке Украины. Испанские технологии компании Integrasys, что поставляет Украине системы радиоэлектронной борьбы, очень важны для нейтрализации беспилотников и защиты критической инфраструктуры с целью снижения воздействия атак на гражданское население. Кроме того, более 264 тысяч украинцев находятся под временной защитой в Испании, что делает Испанию 4-й страной Европейского Союза по приему украинских беженцев. Важный момент. Украинцы продолжают активно интегрироваться в испанский рынок труда. Число работающих и зарегистрированных в системе социального обеспечения украинцев выросло за последний год на 27%. К сожалению, миграционный кризис не всегда так благополучен для многих, которые прибывают в Испанию из других стран, в первую очередь с африканского континента по Атлантическому и Средиземноморскому маршруту. Эти маршруты продолжают оставаться крайне опасными. По данным правозащитной организации Caminando Fronteras, отслеживающей миграционные пути, до Испании каждые 3 часа погибает один человек. С начала года общее число погибших и пропавших без вести у испанских берегов достигло более 1300 человек, среди них 142 женщины и 129 детей. Задержка или отсутствие активации поисков спасательных средств подрывает координацию между странами, считает глава гуманитарной организации Caminando Fronteras Елена Мадлено.
12: La falta o la demora de activación de medios de búsqueda y rescate, la nula coordinación entre países.
11: Опубликованные на этой неделе трагические данные совпадают с визитом Папы Льва XIV в Испанию. Миграционный кризис занимает одно из центральных мест в официальном визите понтифика, который начался начался 6 июня и закончился вчера, 12 июня. Миграционная реальность в центре последних дней пребывания папы на Канарских островах. Леон XIV встречается с социальными работниками, волонтерами, мигрантами, спасенными на этом самом опасном атлантическом маршруте. Именно вчера, в пятницу, вступил в действие новый пакт Европейского Союза о миграции и убежище. Он вводит более быстрые и жесткие процедуры возвращения мигрантов. Сокращается часть процессуальных гарантий при рассмотрении заявлений о международной защите. И глава Ватикана не согласен с такой политикой Евросоюза в корне. Европа не может декларировать ценности человеческого достоинства и одновременно не замечать, что Средиземноморье и Атлантический океан превратились в кладбище.
0: Европа, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios.
11: Что касается испанского общества, итог визиту подводит архиепископ на Канарских островах следующими словами.
13: Папа Леон, te queremos un montón.

0: Главное футбольное событие года – Мундиаль, который проходит по 19 июля, становится рекордным по количеству принимающих стран США, Канада и Мексика, числу участников – 48 национальных сборных по футболу и самым дорогим по стоимости билетов. Церемония открытия чемпионата мира по футболу прошла на легендарном стадионе Эстадио Атека в Мехико. Одной из главных звезд в чьей вчера стала Шакира, которая выступила с композицией «Дай, дай», которую вы слышите за моей спиной. Для Шакиры это уже четвертая связь с чемпионатами мира по футболу. Ранее ее песни были официальными на чемпионатах мира по футболу в 2006, 2010 и в 2014 годах. Шакира на этот раз исполнила свою песню «Дай, дай» вместе с нигерийским артистом Берна Боем. Тем временем сборная Испании продолжает подготовку к матчам группового этапа. Ближайшая встреча испанцев состоится против сборных Кабо-Верде и Саудовской Аравии. Удачи! На этой неделе приносит нам два ярких имени, очень разных, но объединенных международным признанием и силой наследия.
1: Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026.
0: Британский писатель Джулиан Барнс по решению жюри становится новым лауреатом премии «Принцесса Астурийской» по литературе 2026 года. В мае он был в Испании, где представлял свой последний роман «Прощание». И свои 80 лет он с удовлетворением принимает признание и премию «Принцессы Астурийской». И еще одно большое имя – этой неделе Антонио Гауди. В среду отмечалось столетие со дня смерти знаменитого каталанского архитектора, чьим направляющим маэстро сама стала сама природа и космос. Главный символ наследия Гауди находится в Барселоне. Это собор Саграда Фамилия, собор святого семейства. Самая посещаемая туристическая достопримечательность не только Барселоны, но и всей Испании, утверждает английский журналист Грэхэм Келли.
2: Es la atracción turística número uno en España y desde fuera hay mucho interés.
0: Саграда Фамилия на этой неделе переживала исключительную ситуацию. В центре внимания тысяч паломников и туристов освящение самой высокой башни собора римским понтификом.
3: Não porque tá fechado, né? A gente
4: we are a little bit disappointing.
3: Que hermoso. Y pero si lo vemos al Papa.
5: Es que j'aime bien l'énergie. L'important c'est de croire, pas forcément.
6: Emocioné. Me ha encantado.
0: Башня Иисуса Христа центральная, самая высокая из 18 башен собора, и работы над ней были закончены в феврале этого года. С ее возведением Саграда Фамилия стала самым высоким христианским храмом в мире. Гауди был бы счастлив.
7: Yo creo que Gaudí, si hoy viese a Sagrada Familia, sería muy contento.
0: Церемония была чрезвычайно красивая. А в общей сложности работы над Саградой Фамилией ведутся уже 144 года.
8: Emisión en ruso.
0: Вещая поверх барьеров.
9: У микрофона Светлана Демидова.
0: Мы продолжаем выпуск вещания на русском 13 июня. В Мадридском музее Тисен уже четвертый месяц проходит выставка украинских художников Романа Хімея и Яреми Молощука. «Педагогики войны» называется эта выставка. Романа и Ярема родились в 92-93 году, то есть после распада СССР, уже в свободной, уже в независимой Украине. Их творческий дуэт на пересечении кино, видеоарта и современного искусства сложился в 2013 во время учебы в Киевском институте экранных искусств. И на сегодняшний день Роман и Ярема – лауреаты одной из самых престижных наград в украинском современном искусстве – премии «Пінчук Арт Центр». Их видеоинсталляции представлены в музейных и частных коллекциях в разных странах Европы. Вот сейчас в музее Тисен 4 месяца подряд до 21 июня проходит их выставка «Педагогики войны». И параллельно их работы участвуют в открывшейся 9 мая Венецианской биеннале. Посетители, пришедшие в музей Тисен в Мадриде на выставку Романа Хімея и Яремы Молощука со странным названием «Педагогики войны». Можно ли вообще говорить о войне как о чем-то, что обучает? И если да, то чему именно она учит? В четырех пространствах залах выставки, инсталляции, фотографии, предметов, видео. И нет фронта, нет взрывов. Есть фотографии и видео, где художники используют собственные тела в пейзаже Карпат и воспроизводят позы погибших солдат. Вот такой проект «Мандрівник». Есть инсталляция Open World, где военный робот-собака, передвигаясь по местности с невоенными целями, помогает молодому парню в Польше увидеть, как сейчас выглядят его родные украинские места, откуда он должен был эмигрировать из-за агрессии России. Есть видеоряд спящих детей. You shouldn't have to see this. Вы не должны бы были это видеть, назвали роман и Арема эти фотографии. Украинские дети, похищенные Россией, и которых удалось вернуть. И, наконец, сцены зимы и повседневной жизни украинского города в реальностях войны. We didn't start this war, называется эта часть экспозиции. Мы эту войну не начали. И все это про жизнь внутри войны. И да, у войны есть своя педагогика. Разрушая и ставя человеческую жизнь на грань, она формирует новые навыки восприятия, памяти и взгляда. Из русского можем повторить. В ответ на украинское «Русский корабль». И дальше по содержанию. На телефонном проводе со мной искусствовед, доктор философии, куратор крупнейших международных выставочных проектов, специалист по искусству модернизма 20 века, журналист, киевлянин Константин Акинша. И мой первый вопрос ему. Константин, вы только что с Венецианского биеннале, и вы наверняка знаете Романа Хемея и Ярему Малощука, чья выставка проходит у нас в Мадриде в музее Тиссен.
8: Я должен сказать, что я очень хотел приехать на открытие выставки в музее Тиссена, но, к сожалению, не смог. Я знал Онихина, Биеннале, Венеции, я имел возможность с ними познакомиться, наконец посмотреть их работы. Для меня это стало одним из основных открытий последнего Венецианского биеннале и, на мой взгляд, одно из главных открытий украинской презентации на биеннале. Ярема и Роман выставлялись в двух местах. Их работы были включены в украинскую презентацию, устроенную центром Пинчука, и в выставку, которую на каждом биеннале готовит фонд искусства и кино. На выставке у Пинчука была отличная работа, одна из лучших работ этих молодых художников, которая называется «Открытый мир». Это как бы такая придуманная история о украинском мальчике, которого эвакуировали в Польшу. И единственная его возможность как бы коммуникации и возвращения домой в его родное село – это возможность управлять робота-собаку, которую он управляет, сидя в Польше, для того, чтобы как бы увидеть свой дом, увидеть людей из родного места. Эта работа – это комментарий на то, что происходит сейчас в Украине и то, что происходит на войне, ведь война же изменилась. Сегодня это война дронов, это война роботов. А в работе художников этот робот из машины убийства превращается в возможность связи, в возможность возвращения, в возможность человеческого контакта. Очень трогательная, очень ироничная работа, которая вызывает, я бы сказал, и смех, и слезы.
0: Open World тоже сейчас, это как часть выставки «Педагогики войны» Романа и Яремы. Она находится в Тиссене. Кто еще не видел и кто в Мадриде, обязательно посмотрите.
8: И на биеннале Венеции. А работа, которая была показана фондом искусства и кино, она называется «Wishful Thinking».
0: Это тоже Ярема Малощук, да? И Роман Химейн.
8: Да-да-да, которая в Тиссене показана не была. Это работа новая. Как уж перевести «Wishful Thinking»? Идеалистические желания. Это инсталляция, как бы представление или фантазия художников о том, как через много лет будут каяться русские солдаты, которые принимали участие в войне в Украине. Они сняли в этой работе довольно много пожилых украинских актеров, известных актеров театра и кино. И работа начинается с того, что актер садится на стол и говорит: «Я актер такой-то». Меня попросили изобразить, как будет каяться русский солдат, который принимал участие в войне в Украине. И они это изображают. Потом эпизод с одним из этих солдат, который прикован кровати, который рассказывает о военных преступлениях, которые были совершены, и так далее, и тому подобное. На самом деле это все очень страшно, потому что это актеры, а преступления, о которых они рассказывают, настоящие. И понятно, что скорее всего участники этой войны вряд ли придут к раскаянию. Работа полна ассоциаций, связанных с историей искусства, то есть в одной комнате они оживляют картину Монтэня, изображающего мертвого Христа, в следующей комнате они оживляют мертвого Христа Гольбина из коллекции Базельского музея. Все это действительно очень страшно, но не лишено, я бы сказал, тоже присущей для их работ иронии. Действительно страшной, когда эти люди описывают преступления, которые они совершили. Ты забываешь на минуту о том, что перед перед тобой актеры. И попытка художников прокомментировать происходящее и представить себе это раскаяние, которое, судя по всему, никогда не наступит, это, конечно, очень сильный ход.
0: Вы знаете, мне посчастливилось увидеть инсталляцию Яремы и Романа. Она еще не вышла в официальный прокат. Когда я смотрела эти кадры, просто мурашки по коже. Когда украинский актер говорит, сейчас я буду играть русского наемника, который участвовал в войне в Украине, спустя 50 лет он будет каяться. Затем другие сцены, где сам Роман и Ярема играют роль украинских журналистов, которые интервьюируют спустя 50 лет после войны этих бывших российских наемников. И они задают вопрос на украинском языке. А актеры, которые играют роль русских наемников, они отвечают по-русски. И это тоже очень сильный художественный ход.
8: Я надеюсь, что Ярема и Роман будут показывать свои работы не только в Европе. Сейчас идет разговор о выставке в Нью-Йорке. Угу. Я пытаюсь с этим проектом по возможности помочь, но и без моей помощи в Нью-Йорке огромный энтузиазм. Эту выставку хочет показать Украинский музей в Нью-Йорке. Музей в этом году празднует 50-летие своего существования. И директор музея с огромным энтузиазмом пытается организовать эту выставку и сделать ее юбилейной карточкой. Надеюсь, что ей это удастся.
0: Недавно была опубликована одна из ваших статей, мне кажется, в «Новой газете Европа», где вы говорите, что украинская культура – это парадокс. С одной стороны, идет целенаправленное, систематическое уничтожение украинской культуры, разрушение физическое музеев, грабеж в этих музеях. И с другой стороны, вы говорите, что украинская культура сейчас находится на подъеме. Она стала видимой, интенсивной. И я хотела вас спросить, это про художников, как Роман и Ярема, или это про сам способ существования украинской культуры сегодня, которая, несмотря ни на что, выживает?
8: Естественно, это про способ существования культуры. И здесь есть несколько факторов. Много раз уже шутили со слезами на глазах о том, что Путин стал главным создателем украинской нации. Собственно, то же самое произошло и с войной. Я, конечно, бы хотел, чтобы развитие этой культуры было спровоцировано чем-нибудь другим, но война сыграла огромную роль. Во-первых, до войны отношение к Украине в Европе и в мире было довольно специфическим. В принципе, о ее существовании в большинстве мест просто не догадывались. Угу. Когда началась война, когда начали пылать украинские музеи, вся Европа, да и весь мир проснулся. Потому что один мой австрийский знакомый в начале войны пошутил, сказал, что вот такое впечатление, что европейцы узнали о существовании музея в Украине в результате русской агрессии. Что, в принципе, соответствует действительности. Поэтому, естественно, даже говоря о музейном деле, образовалось огромное количество контактов, выставок, показов украинских музейных коллекций за рубежом, который начался с выставки в музее Тисен. Угу. Мы были первыми, кто вывез выставку из охваченной войной Украины в европейскую страну. Но за нами последовали очень многие. Показ этот происходил не от хорошей жизни. Естественно, эти выставки имели две цели. Это спасение коллекции и вывоз их в безопасные европейские музеи, но с другой стороны, он стал популяризацией украинской культуры. Сама ситуация диктовала более открытый подход к Украине, а многих европейских культурных институций, да и публики тоже. То есть количество переводов украинской литературы на зарубежные языки возросло не в проценты, а в разы. То есть о существовании этой литературы, опять же, с трудом догадывались. Сегодня переводы украинских писателей лежат на прилавках в любых европейских магазинах. Современное искусство, конечно, более активное, более динамичное, куда более легкое в транспортировке, в экспозиции и так далее, тоже появилось во всех возможных выставочных проектах. Но и в самой Украине, внутри страны, культура стала формой противодействия, формой твоего личного ответа на то, что происходит вокруг тебя. То есть культура стала сопротивлением. Тут нельзя не упомянуть мантру, которую перед Биеннале пытался озвучивать Михаил Ефимович Швидкой, специальный представитель президента Российской Федерации.
0: Бывший министр культуры.
8: Который пытался убаюкать Запад рассказами о том, что культура вне политики. Культура вообще вне политики не бывает, а тем более во время войны. Украинские художники, писатели, кинематографисты не могут не реагировать на войну. Появились новые художники. Они, в принципе, сформировались и заявили о себе во время этой войны. Это относительно молодые люди. Для меня это большая радость, то, что все-таки приходят, несмотря ни на что, молодые люди не могут реагировать на ту реальность, которая их окружает. Не всегда эта реакция прямая. И люди-художники, они не пропагандисты, они не делают пропагандные плакаты. Они реагируют на то, что они видят вокруг. Вот, например, в упомянутой мной уже выставке в центре Пинчука была выставлена работа Жанны Кадыровой, которая была посвящена домашним растениям. То есть это большие фотографии разрушенных домов, разрушенных интерьеров, где остались вот эти катки с домашними растениями. Хватает до сердца, но это не пропаганда, это просто наблюдение той жизни, которая окружает украинцев сегодня. Это искусство, которое отражает жизнь, даже если оно не является прямым комментарием. Тоже относится к кино, тоже относится к литературе. У нас сейчас очень много литературы создается на фронте. Есть очень интересные молодые писатели, которые пишут о войне очень честную, интересную прозу. Поэтому, естественно, от войны уйти нельзя. Но создавать искусство во время войны можно.
0: А есть ли у вас ощущение, что украинская культура сегодня находится в ситуации, когда ее одновременно поддерживают и переписывают? Иногда разные институции с разными интересами.
8: Ну, вы знаете, я же вам не описываю идеалистическую ситуацию. Все прекрасно и все великолепно. Мы имеем саму культуру, которая рождается, искусство, которое рождается в крови и войне. И с другой стороны, попытки ревизии истории культуры в этом контексте. Существует определенная радикализация, которую, в принципе, можно объяснить. И ответить на русский исторический миф своим историческим мифом. Определенные перегибы на местах, естественно, место имеют. Опять же, я хочу в данном случае процитировать нелюбимого мною славянского философа Жижика, который в одном из своих недавних текстов сказал, что да, естественно, украинцы в чем-то перегибают, но сегодня это должно быть прощено и забыто, потому что в этой ситуации понятно, почему это происходит.
0: В этой ситуации, в которой проживает Украина вот уже пятый год, многие вещи становятся триггером. Даже язык русский становится триггером. Мы с вами разговариваем на русском языке, который не принадлежит Путину, но в этой ситуации для многих украинцев разговаривать на русском языке — это практически быть на стороне врага.
8: Я понимаю. Мы говорили с вами о путинской апроприации русской культуры, но, в принципе, апроприация русского языка стала триггером в этой войне.
0: Конечно.
8: Я должен сказать, опять же, что роль Путина в интенсификации перехода молодого поколения на украинский язык тоже величественна, потому что это действительно инспирировало многих людей перейти на украинский язык. Путин создал ситуацию, лечение которой займет очень-очень многие годы. Очень-очень многие годы. И то преступление, которое он совершил и продолжает совершать, будет иметь очень сложные исторические результаты. Я прекрасно понимаю реакцию людей, которые сейчас живут в Украине. Естественно, есть определенный радикализм, а как его может не быть? Какие-то из этих реакций действительно сегодня не должны восприниматься как полное отрицание всего, потому что понятно, что их спровоцировало. Возвращаясь к Ереме и Роману, я еще раз хочу сказать, что я очень рад, что приходит новое поколение украинских художников, что они появляются в международном пространстве. И я в особенности рад, что музей Тисена и Мадрид сыграли такую удивительную роль в этой истории, потому что они стали как бы первой площадкой, на которой мы показали выставку украинского модернизма, фактически вывезенного под обстрелом русских ракет. А сегодня показали новое поколение украинских художников. Это самая пока крупная выставка Ерёмы и Романа, которая произошла в Европе. Поэтому Мадрид стал очень важной площадкой для украинской культуры.
0: Очень приятно слышать эти слова. Казадин, громадное вам спасибо, что нашли время для нас. Ну что ж, какой получился разговор у нас с Казадиной Акиншей, а выпуск подходит к концу. И заканчиваем его, конечно же, официальной песней Мундиаля 2026. Всего доброго, друзья, до новых встреч. Берегите себя.
10: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
11: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos momentos que vamos a empezar a compartir una vez más, queridos españoleros y españoleras, aquí desde nuestro magnífico programa España en la Historia, desde Radio Exterior de España, que hoy hacemos, hoy y todos los demás días los hemos hecho desde la emisora magnífica que tiene Radio Nacional de España aquí en Segovia, muy cerquita de la iglesia de San Millán a tiro de piedra, de nunca mejor dicho, de sillar romano del acueducto. Pues hoy, queridos escuchantes, tenemos una fortuna inmensa porque contamos con uno de los grandes especialistas en la materia que vamos a tocar, que es el maravilloso arqueólogo Alfredo González Ruibal. Alfredo González Ruibal es, aparte de un buen tipo, que yo creo que es lo mejor que se puede decir de una persona en esta vida, es un magnífico y más que contrastado arqueólogo. Trabaja en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, ha trabajado en muchos otros más sitios, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, creo que si no me equivoco, ahora me corregirá él, en temas de una tesis doctoral sobre prehistoria, y me sorprende mucho, y bueno, pues por ahí voy a empezar, Alfredo, en darte la bienvenida a España en la Historia. Oye, muchas gracias por venir, la verdad.
12: Encantado, ¿qué tal?
11: Oye, pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer es cómo es posible que un especialista como tú, que se forma en temas de prehistoria, pues acabe trabajando en términos arqueológicos con restos de la Guerra Civil y del franquismo. ¿Cómo se puede explicar ese viaje?
12: Pues la verdad es que es un viaje que empezó precisamente ahí. Porque aunque yo me doctoré en arqueología prehistórica, mi primer trabajo como arqueólogo fue sobre arqueología contemporánea. Y estaba todavía en la carrera. Era una asignatura de etnoarqueología, que es, un campo que lo que hace es estudiar sociedades vivas del presente para entenderlas del pasado.
11: Sí.
12: Y yo decidí, como trabajo de clase, estudiar cómo se formaban las ruinas arqueológicas, ¿no? Claro. Cómo se caen los edificios y se convierten en yacimientos.
11: Claro.
12: Y lo hice en mi pueblo, lo hice en Galicia. Y lo que estudié fue cómo se caían esas casas que dejaba la gente cuando se iba a la ciudad o cuando emigraba al extranjero. Lo que pasa es que cuando empecé a estudiarlas,
11: sí,
12: me di cuenta de que era mucho más interesante que cómo se caían las casas, era la vida de la gente que había vivido dentro, ¿no?
11: Claro, tío.
12: Y a partir de ahí es como empecé con la arqueología contemporánea, interesándome en realidad por la vida de la gente cercana, gente con la que muchas veces tenía la ocasión de hablar, no solo de estudiar sus restos.
11: Claro, es verdad. Yo estaba pensando que cuántas veces habrás tenido que explicar que la arqueología contemporánea no es un oxímoron, aunque estoy seguro que mucha gente a lo largo de tu larga experiencia te ha dicho, pero ¿cómo dices arqueología si estás trabajando en guerra civil o en franquismo o viendo la vida de la gente básicamente en el presente?
12: Sí, yo diría que cada vez menos, y me parece que España en ese sentido quizá es incluso un poco de excepción, porque nos hemos acostumbrado a ver arqueólogos trabajando en la guerra civil, ¿no?
11: Claro.
12: Y que nos parezca normal, porque es evidente que en este caso lo que están haciendo es descubrir un pasado que en muchos sentidos seguía o sigue oculto, ¿no? El de todas las víctimas de la represión.
11: Sí, pues fíjate, siguiendo esa línea, ¿no? De todas estas investigaciones y esos trabajos tan estupendos que estás realizando, estaba pensando en tu libro, ¿no? El de Tierra Arrasada, que recibió el Premio Nacional de Ensayo el 24. Tu libro es del 23, ¿no? No lo tengo ya aquí en la radio, lo tengo en mi casa, en la biblioteca, porque yo, como buen seguidor tuyo, me hice con uno en cuanto salió, antes de recibir el premio y de ser reconocido el inmenso trabajo que hiciste allí. Pues ahora tengo aquí en la mano un nuevo libro que se llama país en ruinas, que yo quiero que todos los escuchantes de este programa pues lo puedan escuchar, ¿no? En él pues haces un estudio de la memoria, que dejan todos esos objetos de un país arrasado por la guerra civil, ¿no? Es por donde empiezas, ¿no? Yo fíjate, me estoy preguntando si recuperando y analizando todo esto, uno, en tu caso, no acabas por perder ese optimismo natural que decía Leibniz que teníamos, ¿no? Y tiendes a ver que trabajas la miseria humana, ¿no? A través de esos restos que vas viendo de un periodo tan convulso y tan complejo de nuestra historia, ¿verdad?
12: Sí, yo creo que ahí sí que ha habido una progresión desde que empecé con arqueología contemporánea. Mi objetivo inicial cuando empecé a trabajar en cosas de arqueología del conflicto, de la violencia, de las dictaduras, ¿no?, de todas las cosas negativas, era fundamentalmente denunciar estos fenómenos, ¿no?, y contar el sufrimiento humano.
11: Claro.
12: Y claro, en este libro hay mucho de eso, pero cada vez me interesa más no solo el sufrimiento y el dolor, sino la capacidad que tiene la gente de no solo de sobrevivir a estas circunstancias y esos horrores, sino de vivir dignamente, ¿no?, y vivir con esperanzas y de construir un mundo mejor. Y me parece que eso es fundamental, además, en estos momentos, ¿no? No solo hablar de todo lo malo, sino también proponer un horizonte de esperanza, ¿no? En estos, claro, en